Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске на украшения к Новому году потрачено вдвое больше прежнего. Как идут дела на стройплощадке метро «Сормовская»? Но вначале о том, чего остро не хватает некоторым горожанам. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородской области возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги, причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: каким районам города можно начинать мечтать о метро? Сколько денег нужно на минимальный набор продуктов? Но вначале о том, куда жаловаться на проблемы с отоплением. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7%, а с начала года на 7,2%. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро Мончегорская и Юго-Западная. Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 30 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций «Площадь Свободы», «Синая» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: куда пойдет метро после того, как оно дойдет до Сормова? Против чего высказались 98% жителей Нижнего Новгорода? Также в выпуске анонс первого нижегородского снегопада. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро Мончегорская и Юго-Западная. Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 30-го года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станции «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: каким районам города можно начинать мечтать о метро? Сколько денег нужно на минимальный набор продуктов? Но вначале о том, куда жаловаться на проблемы с отоплением. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 30 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной, с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, в воскресенье 8-13 без осадков.
7: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом контракте предприятия «Ниш Экотранс», сотрудничестве «Нижнего Новгорода» и «Сухума», строительстве нового химического завода в Дзержинске и инструментах для поддержки бизнеса. Совместное нижегородско-белорусское предприятие «Ниш Экотранс» получит контракт на 60 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил по итогам встречи с министром промышленности Республики Беларусь Андреем Кузнецовым. В планах перезапуск производства на территории особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске и расширение линейки продукции. Министр промышленности Республики Беларусь отметил, что проект будет поддержан. В промышленном блоке все задачи абсолютно решаемы. Мы детально проработали каждый этап и по проекту «Ниш Экотранс» гарантируем всестороннюю поддержку, сказал Андрей Кузнецов. Главы Нижнего Новгорода и Сухумы подписали новую дорожную карту сотрудничества между городами-побратимами на 2026-2027 годы. Подписание состоялось во время визита мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в Абхазию. Документ включает 64 мероприятия, которые будут реализованы в 13 ключевых сферах, включая межмуниципальные взаимодействия, инфраструктурное развитие, благоустройство, образование, культуру, спорт и так далее. Предыдущая дорожная карта, подписанная в 2024 году, выполнена полностью. Соглашение о побратимских отношениях между Нижним Новгородом и Сухумом было подписано в 2024 году спустя 13 лет сотрудничества. Как сообщил во время подписания Юрий Шалабаев, за последние 2 года с участием Нижнего Новгорода был реализован ряд инфраструктурных проектов. В частности, благоустроен сквер в новом районе Сухума площадью около 2 гектара, создана архитектурно-художественная подсветка объектов культурного наследия. Был проведен международный культурно-просветительский фестиваль «Путь дружбы». На 13 площадках Сухума прошли Дни Нижнего Новгорода, которые посетили около 14 тысяч человек. В прошлом году было запущено прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Сухумом. В 2025 году средняя загрузка рейсов составила 85%, а максимальная доходила до 100%. В Ватском районе Нижегородской области готовится к открытию новый завод по производству гипса, сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора. Строительство объекта полностью завершено. Застройщик ООО «Дюна» получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Новое предприятие будет выпускать сыпучий материал гипсовое вяжущее, а также гипс мелкой и средней фракции для нужд строительной отрасли. Мощность конвейерной линии составляет до 192 тонн продукции в сутки, а общая площадь комплекса – почти 3,5 тысячи квадратных метров. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценивать свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиенты доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляет участие банка в программу государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. They say an end can be a start. Feels like a barbarian start.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ИКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: куда пойдет метро после того, как оно дойдет до Сормова? Против чего высказались 98% жителей Нижнего Новгорода. Также в выпуске анонс первого нижегородского снегопада. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстрат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом.
7: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн», сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
3: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, в воскресенье 8-13 без осадков.

хотелось с утра что-нибудь красивого. Вот и решил Андрея Бочелли поставить в самом начале своего радиовыступления «Моментос». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио-рандеву под звуки моря практически. Я вас приветствую. Вот солнце светит. Наступают выходные. Настроение переполняет, я надеюсь, каждого из нас. Немножко сел голос. Работал на семинаре 2 дня с утра до вечера. Говорил в микрофон. Голос подсел, но настроение все равно хорошее. Устал очень, но, как вам сказать, счастлив от проделанной работы. Ну, не от оплаты труда, к сожалению, но от проделанной работы точно. Далее наша программа продолжает. Великий Крис Ри, а также повысим градус настроения. Boyzone и Весна 305, также Кайли Миноук, Level 42.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Мы так бешено молоды и будем такими оставаться всегда, потому что внутри нас живет настоящая жизнь. Ну а те, кто старается быть серьезнее и важнее, те, конечно, старятся быстрее. Итак, друзья, братья Гримм и Ума Турман, радио Рандеву, 8:23. Меня зовут Блюзов Алексей, желаю всем прекрасного солнечного дня и рассказываю вам о том, что происходит в данный момент на дороге. От улицы Ермоловой до улицы Аксакова будете ехать со скоростью 2 км в час. Ползти. И так будет длиться около 25 минут, так считает сервис Яндекс.Карты. Далее 15 минут мы ползем от улицы Культуры до Народной улицы. Да, и от Игарской до Донбасской. Остальные заторы длятся меньше 10 минут, и на них не стоит обращать внимания. Мосты абсолютно свободны, средний показатель 0 баллов. Вчера встретил Рому Креста, Рома Дакукин. Он известнейший художник, декоратор и так далее и тому подобное, все, что связано с искусством, но он еще и лидер группы 7 штук баксов. Так вот, он мне рассказал, он только что прилетел вчера, вот он мне рассказывал, из Китая, и там проходил первый российско-китайский рок-фестиваль. Представляете? И там участвовали группа мультфильма, Слот и 7 штук баксов, его собственная команда. Вот захотелось послушать рок-н-ролл с утра. Агата Кристи.

Вот такие вот дела, друзья. Это прекрасно, что российско-китайские отношения налажатся даже в области рок-н-ролла. Это хорошо. А мы с вами послушаем в этом часе на 103.4 FM музыку, которую нам подарит Cool The Gang, Level 42, Savage, Kylie Minogue, Will Young, Dua Lipa, Cardigans и Richard Cheese. Самым, наверное, веселым вариантом песни Джона Леннона «Amen».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд Лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
2: Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное, хороший тостовый хлеб.
2: Точно. Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично. Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно.
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий.
3: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Cardigans, Loveful, радио Рандеву, композиции 96-го года, вспомнили. Ну а далее у нас композиция сегодняшнего именинника Джона Леннона в исполнении Ричарда Чиза прозвучит. И завершим этот час, перейдем в следующий. И в следующем часе мы обязательно расскажем вам о именинниках сегодняшнего дня. А еще через час к нам придет Георг Сергеевич Молокин, и мы будем говорить сегодня еще о одном великом, величайшем имениннике.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Дубов. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: каким районам города можно начинать мечтать о метро? Сколько денег нужно на минимальный набор продуктов? Но вначале о том, куда жаловаться на проблемы с отоплением. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

бодрые ритмы там-тамов говорят нам «Здравствуйте, выходные». Ну, уже все, они уже рядом, мы это понимаем, и настрой у нас такой же. Побыстрее закончить с работой и отправиться погулять, отдохнуть, заняться чем-нибудь, не относящимся к работе. Конечно же, этого хочется. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио-рандеву. Пятница, 9 часов и 7 минут. Скоро-скоро выходные. Следом за Арасом Рамацотти появляется великая Арета Франклин, а также Дэниел Поттер в этом часе и ансамбль «Моральный кодекс». Вернее, в начале этого часа. Оставайтесь в нашей компании. Всех поздравляем с наступающим. И побыстрее заканчивайте свои дела.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Леонард Йенке, все-таки гениальный совершенно композитор, который пишет песню, и разные люди могут исполнять ее, она будет по-своему прекрасна каждый раз. Моя Мишель и их вариант моего колечка. Ну а мы переходим к радостному. Мы приступаем к поздравлениям наших дорогих радиослушателей, которые родились в этот день. Мы поздравляем вас с днем рождения. Всех, кто родился 9 октября. Любви, мира, счастья, света, тепла, всего самого-самого прекрасного. Знаете, вы родились в день с великими людьми. О некоторых из них прямо сейчас и расскажем. Итак, внимание, внимание. В 1764 году в этот день родился Петр Петрович Коновницын. Герой Отечественной войны, настоящий герой, я бы сказал, Отечественной войны 12-го года, генерал от инфантерии, граф. На полях сражений он заслужил ордена Святого Георгия 4-й, 3-й, 2-й степеней. В Великую Отечественную войну Коновицын удерживал французов под Витебском. Под Смоленском был ранен в руку, командовал арьергардом отступавших русских армий под Бородином. После Багратиона временно командовал 2-й армией, будучи сам контужен ядром в поясницу. В сентябре 1812 года он был назначен дежурным генералом и сделался ближайшим помощником Михаила Кутузова. В 1815 году Коновицын был назначен военным министром. В декабре 1819 стал членом Государственного совета и графом. Настоящий герой. Светлая память. В 1835 году родился Камиль Сен-Санс. Французский композитор. Его самым знаменитым произведением стала пьеса «Лебедь», вошедшая в сюиту «Карнавал животных», задуманную композитором как шутка. Серьезно не относился он к этому произведению. Представляете, прошло более 20 лет, и в 2007 году хореограф Михаил Фокин обратил на нее внимание, осуществил постановку на сцене Мариинского театра для Анны Павловой. Созданная ею вот эта вот удивительная история, этот трагический образ дал пьесе новое название «Умирающий лебедь», и эта роль вошла в репертуар лучших балерин мира. Так бывает. В 1874 году родился Николай Константинович Рерих, русский художник, сценограф, мыслитель, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель, академик Императорской академии художеств. Он создал при жизни около 7000 картин, многие из которых сейчас находятся в известных галереях мира, и написал около 30 томов литературных трудов, включая один поэтический. В 1908 году родился Жак Тати, французский кинорежиссер, сценарист, настоящая фамилия, знаете, какая у него? Татищев. Ой, в кого бы это? В 1915 году, 115 лет назад, в этот день родился потрясающий и удивительный Марк Наумович Бернес. Киноактер и певец кино его сделало знаменитым, а всенародную любовь принесли песни, исполненные им своим тихим этим голосом. На него же даже там были нападки. Нам таких певцов не надо, мол, не так он поет, не так тянет ноты. А у него сколько в душе было тепла. И это сводило с ума миллионы. И это правда. Столько искренности. Спят курганы темные. Шаланды полные кефали, темные ночи. Враги сожгли родную хату. С чего начинается родина и журавли. Ну, кто бы первым исполнил это произведение правильно? Конечно же, он. Великая память великому человеку. 100 лет назад, в этот день, родилась французская киноактриса Даниэль Делорм. И с большой радостью я это произношу. Столетие сегодня Евгению Александровичу Евстигнееву, нашему любимому, потрясающему, вот всенародно любимый по-настоящему. Кто хоть раз в жизни, в любом возрасте, включает экран, на котором идет фильм с его участием или спектакль, то сразу же понимаешь, да, это родной, это мой человек. А какой у него был юмор, а какой он был музыкальный. Вот, давайте об этом мы плотненько поговорим через час, потому что в студию к нам придет наш любимый Георг Сергеевич Молокин, и вот он-то о Евгении Александровиче Евстигнееве расскажет. А как не в нашем любимом Нижнем Новгороде об этом рассказывать?
Он же здесь родился, Евгений Александрович Евстигнеев наш великий. Об этом обязательно. Вот в 10 часов утра включайте 103.4 FM, смотрите, если вы отбежите, возвращайтесь назад. Обязательно будем говорить о интересном. 90 лет назад, в этот день, в 1936 году, родился Эдмон Кеосаянкин, режиссер, который подарил нам трилогию о неуловимых мстителях. В 1940 году, уже сегодня поздравлял, еще раз поздравлю, родился Джон Леннон. Битлз. Ну все, больше ничего не надо говорить, все и так все поняли. В 1940 году родился Валерий Дикторович Носик, актер театра и кино, народный артист России, всенародно любимый, это уж точно, старший брат известных братьев Носиков. В 1955 году родилась Марина Михайловна Дюжева, вот еще одна народная актриса. Она великая актриса и великий мастер озвучания. А это отдельное искусство, настоящее актерское. Она владеет этим блистательно. Ну а фильм? Давайте просто поймем одну вещь. Она, естественно, народная после того, как снялась даже в маленьком эпизоде в фильме «Мино». «Адвоката». Вот эта девочка красивая, молодую, пугающуюся все сыграла. А? Как гениально. А по семейным обстоятельствам гениальнейшая работа, да и просто даже маленькая роль Аленки, подруги Паши из трактира на Пятницкой. Все, все, это говорит сразу. Это народная актриса по-настоящему. Ждем новых ролей. В 1958 году родился Виталий Алексеевич Дубинин, «Сердца», «Арийцев», сейчас «Затребыхали», группа «Ария», без него уже как-то и не представляется. Он как пришел к ним в 87 году, так и остался навсегда, и сейчас рулит коллективом. Там сначала «Герой асфальта», самым популярным, в общем-то, альбомом. Ну, у нас, правда, было еще на кассетах, были еще, да, до его участия. Но сейчас он, конечно, руководитель этого суперпроекта. В 1959 году родился Майкл Паре, киноактер, который так радовал нас в видеозалах. В 1964 году родился Гильермо Дель Торо, мексиканский кинорежиссер, который снял «Лабиринт Фавна». В 1968 году родилась Анна Александровна Якунина, замечательная актриса театра и кино, народная артистка России, очень много снимается, и это прекрасно. В 1969 году родилась настоящая рок-легенда, певица и гитаристка Пи Джей Харви. А в 1977 году родился потрясающий актер, ну просто удивительный, российский актер театра и кино. Тоже мастер дубляжа, на телевидении много работал, общественный деятель, человек удивительный. После окончания училища был принят сразу в труппу театра МХАТ имени Чехова, дебютировал сразу в роли Федора Годунова в спектакле «Борис Годунов». Я говорю о Егоре Вадимовиче Бероеве. Егор Бероев сегодня день рождения отмечает, замечательный мастер по-настоящему. Вы знаете, вот после того, как начал сниматься, как все, с маленьких эпизодов, там сериал «Семейные тайны», «Пятый угол», «Свалк», «Московские окна», потом он снимался, это уже более заметная была роль, гражданин-начальник главного героя, помощник там, так называемый был. Ну, и после того, как он снялся в «Турецком гамбите», он, безусловно, лучший из участников забега по произведениям этого автора. Это лучшие произведения и лучшие прочтения. Мне так кажется, очень он похож. Он стал, конечно, народным, безусловно. Огромное количество фильмов выходит с его участием, и он сам стал снимать. Вот я как раз отложил на сладкое, я почему-то как-то пропустил. Я хочу сегодня вернуться и посмотреть фильм «Кукла», который он снял как режиссер. Это было год назад. А в этом году он снял совершенно гениальный сериал под названием «Марик». Если вы не смотрели, посмотрите, друзья. Вы, во-первых, получите огромное количество эмоций. Это замечательное произведение. Смотрите его. Интересно, захватывающий. И плакать придется, и улыбаться, и там все шикарно. И музыка, все в тему, все хорошо. «Комната культуры» там тоже, кстати, заглавный. Вот эту песню несколько раз исполняет, и она каждый раз по-разному кажется. Вот по-разному действует одна и та же песня. Ну, в общем, посмотрите «Марик», это будет замечательным подарком. Его создателю Егору Вадимовичу Бероеву, у которого сегодня день рождения.
С днем рождения, великий мастер, и ждем новых фильмов, потому что вы не только великий артист, вы еще и замечательный режиссер. Ну а наша программа продолжается. 9 часов и 34 минуты до Лукаса Стелла Браун прямо сейчас появляется в эфире на 103.4 FM. Также в этом часе послушаем Асоку, Томаса Неве Грина, «Землю, ветер, огонь», «Памплумус». И в следующем часе к нам придет в гости Георг Сергеевич Молокин. И будем разговаривать о Евгении Александровиче Евстигнееве, великом артисте, великом земляке нашем. Все, кто живет в Нижнем Новгороде, приосанились. Какие люди у нас живут, а? И жили. Это было прекрасно.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Клубный дом «Покровский премиум». Тишина, которую слышно. Гранд лобби. Консьерж-сервис. Закрытый двор. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Кочетов» в историческом центре. Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: куда пойдет метро после того, как оно дойдет до Сормова? Против чего высказались 98% жителей Нижнего Новгорода? Также в выпуске анонс первого нижегородского снегопада. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станции «Площадь Свободы», «Синая» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает. И даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, вас приветствует Блюзов Алексей, это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву, и вот мы подошли к тому самому моменту, о котором я говорил и которого я ждал целую неделю. Но прежде расскажу, 18 октября 2026 года в 14.00 в выставочном пространстве НГХМ «Искусство 20 века», что находится на площади Минина и Пожарского 2/2, состоится открытие выставки «Евгений Евстигнеев. Искусство быть настоящим к столетию великого актера». Это действительно событие для меня лично очень радостное, а мне сегодня совсем радостно стало, еще более радостно стало мне после того, как я понял, что в студию к нам придет наш великий друг, кинодраматург, человек, который у нас всегда ассоциируется с телевидением, по крайней мере, у людей моего поколения, человек, который много может рассказать о искусстве и кино в том числе, Георг Сергеевич Молокин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Георг Сергеевич, я так рад, что вы пришли. И я скажу нашим радиослушателям, кто еще не в курсе, почему мы именно сегодня пригласили нашего великого друга. Потому что он был знаком с Евгением Евстигнеевым. Это такое счастье. Я вот до сих пор, я через руку знаком с Евстигнеевым, получается. Для меня это, правда, очень важно. Потому что Евгений Александрович Евстигнеев для меня это, конечно, кумир. Это человек, который вызывает интерес и жизнью своей, и даже вот какой-то, смотришь, например, отрывок, когда он с Тодоровским исполняет вот этот знаменитый музыкальный номер. Он играет вилками на тарелке, а Тодоровский на гитаре. Это же просто гениальный, абсолютно такой музыкальный, театральный номер. Он во всем был прекрасен. Нам будет очень интересно узнать о нем поближе, так сказать, от человека, который лично видел. Расскажите нам, пожалуйста, к столетию актера как раз будет беседа посвящена.
1: Алексей, вы очень точно нашли глагол, который видел. Потому что я, знаете, с большим скепсисом отношусь к тем людям, которые, пользуясь правом дожившего и пережившего, начинают о великих людях рассказывать всякие небылицы, сочинять всевозможные байки о каких-то своих дружбах. Как правило, это часто, вернее, это вранье. Так вот, я не хотел бы, чтобы в наших воспоминаниях, разговорах присутствовала эта интонация. Поэтому я действительно расскажу вам, как я видел. Хотя было короткое общение и знакомство, но не было никаких близких отношений. Это скорее наблюдение за великим человеком. Вот такой бы формат сегодняшнего нашего эфира я предложил бы вам. Знаете, с ранней юности, с детства я в Евстигнеева влюблю. Вот когда появились его первые заметные роли, вот, например, 64-й год, вы помните, это фильм Климова «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», где он играет директора пионерского лагеря Дынина, человека, безусловно, своему делу преданного, но глуповатого, в чем-то наивного, в чем-то нелепого и такого узнаваемого, вот такого чиновника. И это же было действительно виртуозно. Это сразу привлекло внимание к этому актеру, хотя роль небольшая. А дальше совсем крохотная роль в фильме Рязанова «Берегись автомобиля». Помните, он играет режиссера Народного театра. Ох. 1966 год. Не пора ли нам, друзья мои, обратиться к нашему, понимаете ли, Вильяму Шекспиру? Вильяму нашему Шекспиру. Вот это вот коротенькая совершенно роль, но ее просто все знали по буквам, эту роль. Хотя она совсем крохотная, но перепутать ни с кем нельзя. Дальше вот уже последовали роли значительные. Помните, у швейцара «Золотой теленок» Александр Иванович Корейко, где он блистательный компания.

0: факт изучается во всех киношколах мира. Вот эта виртуозная игра двух великих актеров, Евстигнеева и Ульянова, изучается во всем мире как образец высочайшего актерского искусства. Ну, вы помните, конечно, его Плейшнера в «17 мгновениях весны».
1: Это даже походка менялась.
0: Конечно. Или, например, тоже небольшая роль вора-карманника Ручникова в фильме...
1: Ручник.
0: «Место встречи изменить нельзя» Говорухина. И блистательный совсем другого рода роль старика Адамыча в фильме «Старый Новый год». Поразительный диапазон актерский, просто небывалый. И вот я остановился на 80-м году, когда все эти фильмы и многие другие с Евстигнеевым я видел, и каждый раз приходил в неописуемый восторг просто от того, как человек может это сделать. И вот представьте себе, 81-й год, я уже несколько лет работал на телевидении, и тогда наша редакция кинопроизводства, Нижегородский телефильм, он размещался, вы хорошо знаете территорию телецентра Нижегородского, там в глубине двора, название в простонародье, в просторечии в нашем было «Бункер». На первом этаже гаражи и служебное помещение, а на втором этаже был телефильм, художественная редакция, что важно, и в художественной редакции там одну комнату занимал очень известный в свое время, и мне хотелось бы, чтобы это имя прозвучало, Михаил Робертович Мараш. Так вот, Мараш учился в нашем театральном училище, который сейчас носит, естественно, имя Евгения Евстигнеева. Он учился с Евгением Александровичем тогда, Женей, Евгением, в одной группе. Они дружили. И вот однажды я иду по коридору, а дверь в комнату Мараша распахнута, было тепло, жарко. И Мараш с кем-то пьет чай. На фоне окна какой-то человек, лысый или лысоватый, в каком-то сереньком пиджаке, немножко сутулый, на фоне окна. Я вижу Мараша, который делает мне зазывающие жесты рукой и говорит: иди с нами выпей чаю. Я подхожу, и он говорит: Евстигнеев. И это было так неожиданно. Мой любимый актер, понимаете, немножко сутулый, в каком-то сером свитерочке, сером каком-то невзрачном пиджаке, усталый, сидит. Ну, поздоровались, ну, естественно, я представился, постарался как-то сесть там в уголок. А ничего не происходило. Ну, какой-то ничего не значащий бытовой разговор, какие-то такие самые обычные слова. Обычный чай, это длилось, ну, я не знаю, может быть, полчаса, может быть, 40 минут. И я вышел совершенно ошарашенный. Я сейчас скажу слово, потом я скажу, как это во мне трансформировалось. Я был разочарован. А что в высшей степени глупо и непростительно для человека, но потом я все понял, и это осталось в воспоминании на всю жизнь, почему я был разочарован. Вы знаете, я же родился в маленьком городе, ну, небольшом городе Павлово. Там в дни моего детства на Базарной площади был старый-старый театр. Провинциальный уездный театр. И мы когда с бабушкой, я помню детство, шли на базар, на рынок, я ей помогал там нести какие-то продукты, из этого театра на эту площадь выходили актеры, ну, видимо, может быть, в перерыве между репетициями, или, ну, такие актер-актерочки, которые громогласно друг с другом здоровались, что-то такое, декламировали, я приветствую вас, и что-то такое. Ну, то есть, те сцены, которые описаны в замечательном рассказе Александра Куприна, как я был актером. Вот там такой герой-любовник Лара Ларский, всегда хорошо одет, он никогда просто не говорил, он декламировал. Вот с детства у меня как-то невольно поселилось впечатление от

0: провинциальных актерах. Не, вот здесь ничего подобного. Ни капли актерства, ни капли позы, напыщенности. Я несколько дней думала об этом и полюбил Евстигнеева еще больше. Понимаете, в жизни такой, знаете, деликатный, скромный, немножко усталый человек. И потом я понял, что большие актеры, потом в своей долгой, длинной, пестрой жизни я видел много, многих великих актеров. Как правило, они не актерствовали. Как правило, и я подумал, почему еще это? А, наверное, потому, что для кино, для сцены, для кадра, для зрителя они берегли в себе вот все чувства, мысли для того, чтобы в повседневности просто так не разбрасывать, не расплескивать. И после этого всегда было удивительно вот это чудо, удивительное чудо преображения. Потому что Евстигнеев, вот мы перечислили с вами несколько королей, он мог сыграть все. Вот просто все. Любую роль. И короля, как в знаменитом спектакле этого современника, «Голый король», где он играет короля, играет фантастично. И он мог сыграть, пожалуйста, «Вора в законе» у Шахназарова в «Мы из джаза». Он мог сыграть профессора Плейшнера или профессора Преображенского. И он мог сыграть в фильме «Зимний вечер в Гаграх» усталого этого чечеточника, беглого, одинокого человека. Диапазон фантастический, фантастический. И я потом расскажу вам о следующей встрече с Евгением Александровичем вот на эту тему. Вам, наверное, надо там прерваться.
1: Я не хочу прерываться. Мы давайте лучше продолжим, потому
0: пожалуйста,
1: что это очень интересно.
0: Ну да. А тогда следующая вот эта встреча была уже в 82-м году. Вы знаете, мы с вами говорили об этом, что несколько фильмов мы сделали с великим, также великим актером Иннокентием Михайловичем Смоктуновским. Вот с ним уже была и работа, и долгое общение, и дружба, и теплые очень встречи. Так вот, однажды мы договорились, что я прямо с поезда Нижегородского со сценарием приеду к нему, а поезд приходил там половину восьмого, кажется, да, вот этот наш нижегородец, что я приеду к нему на ранний завтрак на Суворовский бульвар, где жил Иннокентий Михайлович с семьей, и где в этом же подъезде, по-моему, этажом или двумя этажами выше жил Евгений Александрович. Я приехал, мы позавтракали с Иннокентием Михайловичем, обсудили. Сценарий было еще, наверное, часов, ну, может быть, там, не знаю, 9 утра. Он говорит, пойдемте по Москве погуляем, чудный день, и мне нужно зайти там в театр, потом зайти еще в какой-то дом звукозаписи. Я говорю, охотно, у меня день свободный. И вот мы пошли со Смоктуновским гулять, выходим из подъезда, стоит «Мерседес», 82-й год, понимаете? «Мерседес» в 82-м году в частном пользовании, в личном пользовании, ну, это я не знаю, с чем сейчас сравнить, с самолетом, может быть, а может быть, что-то еще больше, блестящий, полированный «Мерседес», и в нем сидит Евстигнеев и слушает джаз. Вот тема джаза — это особенное совершенно. Вы затронули эту тему. Вообще он обладал, Евгений Александрович, удивительным музыкальным слухом. Он играл на ударных виртуозно. И вы правильно вспомнили, у него был этот трюк, когда он брал вилки или вилку и нож, и на тарелке он блистательно играл композиции. Кстати говоря, вот он говорит, я так люблю джаз. Вот в фильме «Мы из джаза», где он играет «Вора в законе», да-да, помните, он такой весь роскошный, сидит тут, море разливанное, бандитское, а он говорит с главным героем о джазе. Он играл на фортепиано, он играл на гитаре и еще на других музыкальных инструментах, обладая поразительным слухом. Кстати говоря, его вот когда он же работал в Нижнем Новгороде на заводе «Красная Этна», и он участвовал в любительских спектаклях, уже, в общем, человеком было ему там сильно за 20. И играл даже в ресторанах.
1: В ресторане.
0: В ресторанах он играл. В одном из этих заведений его увидел легендарный для нижегородцев той поры Виталий Лепский. Это директор Горьковского, Нижегородского театрального училища, который сегодня, это училище, которое носит сегодня имя Евгения Евстигнеева. И вот Виталий Лепский тогда, этого человека рано лысеющего такого, но когда он увидел его, как он играет джаз и как он преображается, он просто буквально взял его за руку и привел в театральное училище, которое Евстигнеев и закончил, и сейчас понятно, театральное училище Нижегородское имени Евстигнеева. Да, так вот, он сидит в этом «Мерседесе» и слушает джаз. Суксонский говорит: «Женька, что ты тут делаешь?» Он говорит: «Вот, слушаю джаз, такое удовольствие». Кассеты уже тогда, понятно, в «Мерседесе» устройство кассетное и великолепное звучание. Он сидит счастливый совершенно, улыбающийся, такой весь из себя. Мы пошли гулять по Москве, заходили в разные места, потом очень долго в знаменитом ресторане «Дома журналистов». Это, кстати говоря, в двух шагах от дома, тоже на Суворовском бульваре, старое здание «Дом Жура». Долго-долго обедали, говорили о театре, о нашем будущем фильме. В общем, мы, наверное, провели вот в этих наших путешествиях и разговорах, и обедах в часов 8. И Смутновский говорит: «Пойдем чай у нас». Мы в двух шагах, выходя из «Дом Жура», «пойдемте к нам чаю еще выпьем, а потом уж вы там поедете по своим делам». Я останавливался у своей тетушки. Я говорю: «Охотно». Мы идем, а Евстигнеев сидит
1: по-прежнему
0: в своем «Мерседесе» и слушает джаз. На лице у него улыбка и счастье. И он говорит, Смутновский: «Женька, ты что, не выходил отсюда, что ли?» А он говорит: «Ребята, если бы было можно, я бы здесь жил». И да. На лице его совершенно счастливая улыбка. Вот он сидит в своем пространстве, пахнет кожей. Ну, вот такая редкая машина удалась. Там тогда была система через посольство, да? И самое главное, он слушает свой любимый джаз. Мы поднимаемся, я очень хорошо помню эту сцену, на лифте на этаж Смутновского. Он мне говорит: «Женька, гей! Женька – непостижимый гений. Женька – недосягаемый гений». И я говорю: «Бога побойтесь, Никита Михайлович, вам ли это говорить?» А он отвечает: «Вы ничего не понимаете, ничего. Мне над ролью надо работать иногда несколько месяцев, иногда год, иногда два. А Женька – хоп – и король, хоп – и уголовник, хоп – и профессор Плешнер, хоп – и чечеточник. У нас это называют, это Смутновский говорит, внутренний актер. Он мгновенно может преобразиться в совершенно другого человека. Это редчайший дар». И так рукой машет: «Что вы, недостижимый гений». Тут, понимаете, в этой истории, которую я очень хорошо помню, хороши все. Да? Согласитесь, Евстигнеев с этой своей счастливой улыбкой. И Смутновский, который, понимаете, вот он обладал этим свойством оценить товарища. Ведь театральная среда, среда завистливая, среда иногда с интригами и мелкими пакостями, а этот нет. Этот ценил своих коллег, если они того стоили, а Евстигнеев действительно в глазах всех и великого актера Смутновского, он был недосягаемый гений. Вот эти слова, это выражение я запомнил на всю жизнь.
1: Ну да, если от коллеги и такого удивительного дождаться такой похвалы, наверное, и у него на сердце как было.
0: Я не знаю, он, наверное, может быть, ему-то это в глаза и не говорил, но вот это тем более важно. В актерской среде, вот в той, которую я вспомнил, провинциальной, там же как принято, в глаза говорить самые высокие комплименты, а за глаза, а тут все наоборот. Он не в глаза ему сказал там что-то.
1: А, ну да, да, да. Все правильно.
0: А вот
1: за пределами ваших.
0: Вот своему провинциальному знакомому мне он просто речью разразился восторженной, какой величайший, великий актер и какое чудо преображения доступно.
1: Ну вот сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, и продолжим рассказ о нашем великом земляке Евгении Евстигнееве, которому именно сегодня исполняется 100 лет.
2: Радио-ранее. 60 секунд рекламы, и сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца октября.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: оркестр, живой голос, такая музыка, которая, мне кажется, живыми трубами понравилась бы Евгению Евстигнееву, поскольку он был большой любитель джаза и живых оркестров. Мы продолжаем наш разговор в студии радио «Рандеву» Георг Сергеевич Молокин, и мы рассказываем, вернее, разговариваем о таланте Евгения Евстигнеева, нашего великого земляка, которому именно сегодня исполняется день рождения, именно 18 октября 2026 года, 14.00. Ну, если вы не только не слушаете нашу программу в записи, ну, это значит через какое-то некоторое количество дней. Но мы находимся именно в том самом периоде, когда столетие отмечается великому, по-настоящему любимому актеру. Что тоже...
1: Сегодня 9 октября.
0: Это я сейчас уже просто называю. Конечно, сегодня 9 октября. Это я смотрю, просто передо мной лежит лист, который тоже, в общем, нас радует, потому что 18 октября откроется выставка, посвященная нашему великому земляку. Да, это удивительная история. Я вот, ну, видимо, такое свойство у меня. Я когда прохожу мимо, я представляю вот этих моих любимых, родных там актеров, например, да, или там людей известных живыми в этот момент вот на этой улице. То есть мы же можем пройтись именно по тем же улицам, которые они проходили, и увидеть те же здания, которые они видели. И это же вот всегда так, мне кажется, ну, их-то сподвигло каким-то подвигом, может быть, и мне чуть-чуть. Да, продолжаем историю, поскольку здорово, что мы разговариваем с человеком, который лично видел. Да, мы сразу обратили внимание наших радиослушателей о том, что мы не говорим о великой дружбе Георга Сергеевича и Евгения Александровича, но знакомство было? Было. Поэтому мы просим у нашего мастера дорогого рассказать нам что-нибудь о Евстигнееве.
1: Да, это очень серьезное уточнение. Несколько вот этих коротких подобного рода встреч. Знаете, я рассказал о первой встрече, потом вот о встрече в Москве на Суворовском бульваре. И были еще такие же короткие встречи. Вы знаете, такое счастье наблюдать за таким человеком. Это огромное счастье, потому что ни тени рисовки, ни тени актерства, ни тени игры. Вот вдруг потом, после этого, другими глазами начинаешь смотреть его фильмы и спектакли, на которых я тоже был. Боже мой, какое чудо перевоплощения. Это не просто актерская игра. Это вы видите совершенно другого человека. Ну, сами посудите. Ну, вот, например, фильм 1988 года. Все его помнят, я надеюсь, режиссер Бортко «Собачье сердце», конечно, где он играет Филиппа Филипповича Преображенского, знаменитого профессора. И как играет, какая это виртуозная игра. А вот проходит 2 года, и он снимается в эпизодической роли в фильме «Шапка» по Войновичу, такая довольно острая комедия, рисующая бутенравы нашей писательской среды, где он играет спившегося писателя Баранова. Ну, просто вот если подряд, а я иногда такие вещи проделываю, сейчас это можно же все смонтировать, вот несколько ролей Смоктуновского, попробуйте просто взять несколько ролей и смонтировать, ну, это совершенно разные люди. Ну, совершенно разные люди. С другими движениями, другими интонациями, другим голосом. Что совсем уж чудо. Другими совершенно глазами. Примерно в одни и те же годы вдруг это может быть острый, такой, знаете, как бритва, взгляд вот этого вора в законе из фильма «Мы из джаза», который одним взглядом способен управлять всей этой бандитской шатей братья. И вот вдруг потухшие, усталые и насмешливые глаза пожившего человека, вот этого спившегося писателя Баранова. Или там, например, в «Пире Валтасара», где он играет союзного старосту Калинина, или одна из моих любимых ролей в фильме Шахназарова «Город Зеро», где он играет хранители музея, вы помните, они спускаются там, и он ведет экскурсию. Понимаете, это что-то вот невообразимое. Вы же знаете, я довольно много занимался кино и встречался с очень многими действительно крупными актерами и режиссерами. Но Евстигнеев – это совершенно особенная история. Это совершенно особенная история. Вот легендарный фильм «Бег». Фильм сам по себе прекрасный, по Булгакову, по Михаилу Афанасьевичу Булгакову. «Бег» и режиссеры замечательные Аллов и Наумов, а с Владимиром Наумовичем Наумовым несколько раз на фестивалях разных мы встречались. Он был чудесный человек. Сравнительно недавно он ушел из жизни. Он был удивительный рассказчик. Поразительный просто, мягкий, интеллигентный, с очень тонким юмором. Вот он рассказывал, например, мы упомянули с вами эту легендарную сцену игры в карты в парижском особняке Парамона Ильича Корзухина, куда в подштанник с парижских улиц приходит генерал Чарнота, которого играет Ульянов Михаил Александрович. И вот Наумов говорит, эти столкнулись с такой проблемой. Дело в том, что Евстигнеев, он приходил на съемочную площадку, и как вот Смоктуновский сказал это слово, хоп-хоп, и становился другим человеком. И лучший дубль у него был второй. Это Наумов рассказывает. Второй. Первый там дубль для разогрева уже можно было и останавливать. А он говорит, ну, давайте еще второй дубль. А Ульянов, огромный, грандиозный актер, что говорит, Михаил Александрович Ульянов, тоже как-нибудь можно будет вспомнить, поговорить. Для него лучший дубль был 12 или 13.
0: Угу.
1: Ну, он долго разогревался. Вот он разогревался, и с каждым дублем все интереснее, интереснее, интереснее, интереснее. А Евстигнеев сгорал. Он блистательно играл второй, ну, третий дубль. А дальше ему становилось скучно. Он, правда, импровизировал уже, но вот так вот. У этого второй лучший дубль, а этого 12 или 13. Что делать? И тогда, говорит он, мы нашли выход. Вот снимая эту сцену легендарную, которую, повторяю, изучают во всех киношколах и киноинститутах всего мира, а мы приглашали Ульянова на час раньше, и репетировали как бы репетировали. Я занимал место, рассказывает Наумов, вот, с Евстигнеевой, и один дубль, второй, третий, четвертый, он все, так сказать, охотно прибавлял. Ну, проходил час, тут появлялся Евстигнеев. И начиналась совместная съемка для Ульянова это уже был 12-й дубль, а для Евстигнеева второй. Понимаете, вот. И тогда все получалось. Кстати говоря, о настоящих режиссерах. Это сейчас эти сериалы все с одного дубля скорее
0: снято.
1: Это правда,
0: по формуле.
1: Вот. А тогда это все к этому относились очень серьезно, но какие блистательные результаты.
0: Да, я думаю, что вот многие наши радиослушатели сегодня будут вспоминать любимые роли, а их же много, даже когда он играл небольшие эпизоды или, например, скажем, второстепенные роли, они все равно становились шедеврами. Я вот сегодня вспомнил, сегодня день рождения еще Марины Дюжевой, актрисы,
1: да.
0: А она по семейным обстоятельствам вместе с Евстигнеевым, соответственно, играли в этом,
1: да,
0: в этой знаменитой картине. И вот эта сцена, когда с Роланом Быковым великим встретились два вот этих вот артиста, и один расколол, и это вошел в фильм, и это стало гениально, когда он смеялся.
1: Совершенно верно.
0: А второй совершенно невозмутимый, доиграл спокойно. Все, и это стало шедевром фильма.
1: Да-да-да-да, совершенно верно. Это когда... Господи, какие актеры вообще, а? Уму непостижимо, какие актеры снимаются в этом фильме. И вот сцена, которую вы вспомнили, это когда Быков играет логопеда,
0: да,
1: который не выговаривает половину, да, половину буквы на улице Койкого, да, да, она, да, живет, да, на Киевской, а он на Киевской. Что они живут, да, на улице? Нет, она на Киевской, она на Киевской, а он на Кировской. И Евстигнеев с ним. И вот они же вот огромные, действительно большие актеры. Вот не мелочи, которые завистливо там, о чем мы вспомнили, Куприн написал в рассказе, как я был актером, а действительно вот эти грандиозные актеры, они же очень любили друг друга. И вы вспомнили сцену, где Евстигнеев, участвуя в кадре с Быковым, действительно раскололся. Он рассмеялся не по-актерски, как бы по сценарию, а он как человек
0: невозможно было от
1: удовольствия, просто от восторга, что вытворяет Быков. Он рассмеялся, и к чести режиссера он взял, потому что смех-то был очень уместен, он закрывает лицо.
0: Кто обращает внимание на актерскую игру, наверное, заметили, что он эту сцену доиграл так, что он пошел провожать. И он вот уже в образе смеющегося человека, он отдает кепку, ему подает, да, да, догоняя, и это прям видно было, и он прям доиграл. Закончил вот этот прям.
1: Да. Ну, конечно, а вот если вспомнить такие, например, крупные роли, ну, скажем, роль его в «Стариках-разбойниках», тоже с другим великим актером, с Юрием Никулиным, они играют в паре, и как играют.
0: И они играют стариков, там 60 лет исполняется, да, во время фильма герою.
1: Да-да-да, он на пенсию уходит.
0: А по факту и у него не было еще и 50 у актера Евстигнеева в это время.
1: Именно вот,
0: а выглядит как ограничение. Он прям в возрасте.
1: Именно это. Вот об этом я и говорю, что актеры такого класса, Евстигнеев, которого мы сегодня с такой любовью, нежностью вспоминаем, они могут сыграть все, что угодно. Любой возраст, перевоплощение. Это поразительно. И за этим, конечно, идет большая очень внутренняя работа, поиски. Вот, например, роль Плешнера. Вот и говорят, раз, и он становится интеллигентнейшим человеком. А ведь актер такого уровня, такого класса, он же постоянно ищет, он постоянно работает, в копилку свою, в копилку памяти, откладывает какие-то образы. Например, Плешнер походку увидел однажды. Да, да, да. Старика, который вот такой вот неуверенный, шаркающий, какой-то походкой идет. От походки мгновенно вдруг родился образ, все слова, поведение, улыбка, движение, все, что хотите.
0: Вот знаете, что еще как раз вот стоит заметить, что сейчас, вот когда сменилась история, от мастеров пошли к ускоренным съемкам, и все пишут вот эти сценарии и не дают на сцене, на площадке никому играть, то есть вот эти все сериалы, что шлепаются, да, человек даже бы и захотел что-то рассказать, не рассказывает, а вот мне кажется, что еще и важно, чтобы в нашем мире дальше все-таки появлялись еще и режиссеры, которые бы этих великих людей могли бы... Ведь сейчас же есть хорошие актеры. Нам трудно их увидеть, мне кажется.
1: Наверное, да. Но кино того периода, причем не только русское кино, а вообще мировое кино. Кино 60-х, 70-х, ну, 80-х еще. И то, что сейчас на этом бесконечном конвейере, на потоке происходит, да еще со всеми электронными приспособлениями, трюками, бесконечным введением всевозможных вот этих электронных картинок, это просто совершенно два разных явления.
0: Абсолютно.
1: Совершенно два разных явления. И я когда вот, например, скажем, в нашей мастерской называю какие-то фильмы, которые стоит посмотреть, я всегда говорю, посмотрите на мастерство. Не сюжет, ну что сюжет? Ну сюжет известен. А какое упоение можно испытать, когда вы смотрите просто на то, как эти великие люди это делают. Вот как это происходит? Какое-то чудо. Чудо преображения. Вот это чудо, это даже не игры, а жизни в кадре или на сцене. Да, к счастью, все это осталось, ну, не все, театральные работы почти не остались, но хотя бы остались на кинопленке. Хотя бы можно зайти в интернет, нажать и какие-то сцены. Вот что я сделал, когда вы пригласили меня на этот эфир, я не все фильмы целиком, а именно находя сцены с Евстигнеевым, пересмотрел. Слушайте, какой восторг!
0: Ой, да вы знаете, я на самом деле живу немножко в другом ритме. Я понял, что сейчас от современного кинематографа трудно найти будет что-то интересное. Я стал смотреть все вот эту классику по там 5-10 разу, и я замечаю, что это не надоедает. Я понял, что на мой век хватит этих фильмов пересматривать, и делаю это с удовольствием. Но какое я испытываю совершенно другое чувство при просмотре фильмов, например, с тем же Евстигнеевым. Они оставляют другую совершенно глубину. Ну, то есть сейчас же современный фильм, посмотри, его через 15 минут уже начинаешь забывать, а через день ты точно его не помнишь. А раньше-то, мы же вот почему любим вспоминать фразы, вот эти крылатые, ведь сейчас же не появляется крылатых фраз вообще. А раньше сколько Евстигнеев произнес фраз, которые даже сейчас выкладывают в интернете вот этими отрывочками короткими. Это же радость.
1: Причем, вы знаете, вот тут полное соавторство. Я вспоминаю после смерти, кончины Евгения Александровича в 92 году. Я помню какую-то программу, когда актеры и современника МХАТа, ну, поскольку он ушел из современника, потом из Ефремова МХАТа, играл уже там, вспоминали, как иногда из текста известного, общеизвестного текста, Евстигнеев мог сделать нечто совершенно другое, становясь подлинным соавтором драматурга, который это написал. Ну, вот, например, сохранилось, к счастью, в записи, но я это видел и на сцене, когда он в горьковской пьесе «На дне», когда он произносит это свое «Человек, это звучит гордо». А до этого это игралось всегда очень пафосно. «Человек!» И такой, знаете, с неким таким актерским подвыванием, с поднятой рукой пафосно, так он сидит и устало. Иронично, иронично, как бы с вопросом «Человек!» Это звучит гарно. И как в этом есть вопрос, звучит ли это гордо, человек, что он делает? Это человек с собой, с планетой. Понимаете, интонации одной вдруг открываются в тексте, может быть, даже не заложенные там глубины, а может быть, заложенные, но это вдруг становится огромно, то, что делает интонация. Или вот Волчек Галина вспоминала там один спектакль, где персонаж, которого играет Евстигнеев, уходя, обращаясь к героине, должен сказать: «Я люблю вас сильно». И она вспоминала, как ждали реплику за кулисами все его партнеры по театру, как произнесет эту коротенькую фразу Евстигнеев. И выходя, он поворачивался и говорил: «Я люблю вас». Потом пауза, и он такой: «Сильно». Ну, я не могу сыграть. И Волчек, когда рассказывал, она говорила: «Я же не могу сыграть». Но всего-навсего три слова и четыре слова: «Я люблю вас». И потом еще вдруг через паузу еще одно слово. И зал взрывался аплодисментами. Вот что такое огромный актер. Понимаете? В трех фразах он может вдруг выразить совершенно другой мир. Ну и, конечно, я не знаю, уместно ли все, а почему нет, вспомнить какие-то уже последние его годы и уход.
0: Да, у нас время как раз уже.
1: Кстати, Геннадий Хазанов рассказывал мне вот тут уже достаточно давно, через несколько лет после ухода Евгения Александровича, он тоже восторженно о нем рассказывал, говорит, что когда его пригласили играть, его эстрадного актера позвали в МХАТ играть, он там в «Игроках» играл, и я не помню еще там какие-то спектакли. И он говорит, это было так страшно на МХАТовской сцене играть в спектакле. Не на эстраде монологи произносить, это привычно, это уже его как бы совсем профессия и популярность огромная благодаря этим его монологам знаменитым, а тут играть с партнерами. Я, говорит, стал приставать к Евгению Александровичу, просто преследовать его все время. Подходил к Евгению Александровичу, ну как мне одолеть волнение, как мне вот тут с этими с вами актерами играть. И он замечательно это показал, Хазанов, он говорит, Евстигнеев повернулся, посмотрел на меня так пристально-пристально и сказал, иди и играй.
0: Помог.
1: Иди и играй. Вот он такой был, понимаете, не мудрствовал там, не философствовал, но казалось бы, говорит, вот, как будто вдруг вдохнули какую-то энергию. Я пошел, стал играть. Вот такой вот человек. Да, ну, а, наверное, все же, пусть это прозвучит трагически, но это тоже о великом актере. Я думаю, что эта вещь известная, но мне хотелось бы вспомнить, потому что вот в этой истории ухода так много всего, и так много этим уходом сказано. Вы же помните, его повезли в Англию, 92-й год, на операцию сердца. И вот английские врачи, я не берусь это комментировать никак, это своя школа, свой метод, не берусь ни рассуждать, ни осуждать тем более. Ну, вот у них такой метод. Накануне операции в палату к Евгению Александровичу пришел хирург, врач, который должен был сделать операцию со снимком сердца. И стал показывать пациенту его снимок сердца и рассказывать, как изношено это сердце. И что шансов, конечно, мало, но мы постараемся, конечно. Вот, посмотрите. И Евстигнеев увидел свое сердце, снимок своего сердца. И когда тот говорил ему об операции, это была, конечно, последняя и величайшая роль гениального актера. Он представил себе все это. Он представил себе свое сердце, эту операцию, и он сыграл свою смерть и умер.
0: Да. Взял и сыграл то, о чем ему рассказал доктор. Это, конечно, ну, так, такое нельзя комментировать, нельзя об этом говорить. Просто это история уже. Это уже история, которая будет касаться этого великого актера. И поскольку у нас уже заканчивается программа, я с радостью всем расскажу. Сегодня мы отмечаем столетие нашего дорогого, любимого земляка, нам так приятно говорить всем жителям Нижнего Новгорода, Евгения Евстигнеева. А 18 октября 2026 года в 14.00 в выставочном пространстве НГХМ «Искусство 20 века» на площади Минина и Пожарского 2/2 состоится открытие выставки «Евгений Евстигнеев. Искусство быть настоящим» к столетию актера посвященное. Экспозиция будет работать для посетителей с 20 октября до 10 января 2027 года. Обязательно посетите. Проект приурочен к вековому юбилею народного артиста СССР, нашего выдающегося земляка, реализован Нижегородским государственным художественным музеем при тесном сотрудничестве с Бахрушинским театральным музеем. В основу экспозиции легло повествование о жизненном пути выдающегося нижегородца, который, будучи выходцем из простой рабочей семьи, вошел в число ведущих артистов страны и обрел всесоюзную народную любовь. Вот это очень важные слова. Народную любовь нельзя выдать, ее нельзя заставить принять. Она может быть дана самим народом, что и случилось абсолютно точно с Евгением Евстигнеевым. Спасибо большое Георгию Сергеевичу Молокину, который пришел к нам в этот замечательный день и рассказал о великом актере. Спасибо вам большое, Георгий Сергеевич. Приходите к нам еще.
1: Благодарю вас.
0: Мы будем вас ждать.
1: До встречи.
2: И любимой музыке. Радио Рандеву.
3: Встречи в строительном парке.
4: Опять места нет. Ну сколько можно?
5: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
6: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
7: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: каким районам города можно начинать мечтать о метро? Сколько денег нужно на минимальный набор продуктов? Но вначале о том, куда жаловаться на проблемы с отоплением. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7%, а с начала года на 7,2%. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 30 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станции «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На радио «Рандеву». Друзья, здравствуйте. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Павел, сегодня хотелось бы выяснить и узнать, что такое ETF и BPIF.
2: Мы общались какое-то время назад про открытые фонды, но самый популярный сейчас инструмент — это биржевой фонд, то есть на Западе он называется ETF, а у нас в нашей терминологии это BPIF, то есть биржевой паевой инвестиционный фонд. Соответственно, его очень просто купить, просто в приложении брокерском вы можете выбрать тот или иной фонд, а их очень много. На сайте Московской биржи можно посмотреть их список и какие стратегии эти фонды реализуют. Самые популярные фонды — это так называемые фонды ликвидности. То есть они, ну, это прямой аналог, можно сказать, накопительного счета в банке. Фонд растет в цене каждый день за счет того, что он просто пользуется тем, что размещает средства вкладчиков на денежном рынке Московской биржи. Очень надежный инструмент, который дает примерно ставку Центрального банка. Да, то есть если она сейчас вот 14, ну а ориентировочно вкладчики BPIF, они заработают на 0,2 годовых меньше. То есть это плата за инфраструктуру, плата за управление. В чем прелесть этого фонда? В том, что там есть так называемый компаунтинг, то есть сложный процент, потому что фонд размещает деньги ежедневно, он ежедневно их получает назад и на следующий день размещает уже большую сумму. Да, то есть здесь получается эффект сложного процента. При доходности где-то в районе там 14% на горизонте года инвестор может рассчитывать не на 14, а на большую сумму, там в районе 15 уже процентов. И в отличие от банковского депозита, вы можете выходить и заходить каждый день, ликвидность в этих фондах очень высокая, но если вы долгосрочный инвестор, банки за проценты вы заплатите налог при определенных условиях, да, на доход, вот, а если вы больше 3 лет держите и не продаете BPIF, помимо того, что у вас там проценты капитализируются, при продаже вы можете получить налоговые льготы, то есть, о чем мы тоже говорили ранее, то есть до 3 миллионов за каждый год владения этим фондом. Поэтому для тех, кто предпочитает долгосрочные вклады, этот инструмент является очень неплохим. То есть, опять же, если ставка растет, доходность по этим фондам растет, а вклад, если вы, допустим, на год открыли, то вот, соответственно, вы сидите по старой процентной ставке. Вот. Ну и наоборот, то есть, если ставка снижается, то в этом случае долгосрочный вклад с более высоким процентом, конечно, выгоднее. Вот. Но все-таки BPIF очень популярный инструмент, в них находится там миллиарды рублей, так что как раз рекомендуем рассматривать для припарковки денег.
0: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом Павел Корчагин. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву».
1: «Про финансы» на радио «Рандеву». В эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых. Like you.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Планировали однокомнатную? Не уменьшайте планы. В Гранд-квартале Бетанкур от ННДК можно выбрать двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной. Больше пространства для жизни, работы, отдыха и ваших новых идей. Та же цена и на одну комнату больше. ООО «СЗ ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Подробности на nndk.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: куда пойдет метро после того, как оно дойдет до Сормова? Против чего высказались 98% жителей Нижнего Новгорода. Также в выпуске анонс первого нижегородского снегопада. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 30 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной, с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907-07.
2: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.
2: Feels like I'm not a pleaser. I can't go to the party, no way. I always used to be a winner. Now it seems the times are thinner. How can I strive till the next day?

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о перспективах строительства высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода, месте Нижегородской области в рейтинге материального благополучия населения, новом химическом заводе в Дзержинске и инструментах для поддержки бизнеса. Российские железные дороги начинают работу над техническим обоснованием высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. В апреле 2026 года стало известно, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Нижний Новгород-Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Протяженность ВСМ составит 770 километров. Она пройдет через Нижний Новгород, Дзержинск, Володарский, Балахнинский, Богородский, Лысковский, Спасский и Воротынский муниципальные округа. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что проект в случае его реализации расширит возможности региона во всех сферах. Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения по данным исследования РИА Рейтинг. По итогам 2025 года показатель региона составил 75,38 балла. В рейтинге за 2024 год Нижегородская область занимала 20 место. Топ-3 рейтинга составили Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. В первую десятку также вошли Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Московская область, Москва и Камчатский край. Замыкает рейтинг с показателем 3,41 Республика Ингушетия. Положительная динамика наблюдается в большинстве российских регионов. Итоговый рейтинговый балл вырос в 64 субъектах. Госэкспертиза одобрила строительство завода синтеза реагентов различного назначения в Дзержинске. Производство будет размещено на площадке действующего предприятия АК «Полимер». Инвестором проекта выступает ООО «Ситоген». Объем вложений составит почти 1 000 000 000 рублей. В прошлом году компания-инвестор стала резидентом особой экономической зоны «Кулибин». НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценить свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиентам доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляют участие банка в программу государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио Первых.
1: Был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тел мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз, то ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он приехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: каким районам города можно начинать мечтать о метро? Сколько денег нужно на минимальный набор продуктов? Но вначале о том, куда жаловаться на проблемы с отоплением. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7%, а с начала года на 7,2%. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 30 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станции «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк Grand Line на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, Земледелец, Русские двери, Бандеко краски и, конечно, сам Grand Line. До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. You never find another love like mine.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям.

0: Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана точкой РФ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
2: Тик-так, лови кураж, в городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем, это финальный дом.
3: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
4: Застройщик ООО «СЗ-Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: куда пойдет метро после того, как оно дойдет до Сормова? Против чего высказались 98% жителей Нижнего Новгорода. Также в выпуске анонс первого нижегородского снегопада. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7%, а с начала года на 7,2%. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
8: В шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной, с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, в воскресенье 8-13 без осадков.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Listen up.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное — хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: каким районам города можно начинать мечтать о метро? Сколько денег нужно на минимальный набор продуктов? Но вначале о том, куда жаловаться на проблемы с отоплением. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7%, а с начала года на 7,2%. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 30 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станции «Площадь Свободы», «Синая» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об участии Нижегородской области в выставке «Золотая осень», льготном финансировании экопроекта в Арзамасе, поставке в регион новых автобусов и инструментах для поддержки бизнеса. Более 40 нижегородских предприятий представляют свою продукцию на главном агрофоруме страны – Всероссийской выставке «Золотая осень». Стенд с нижегородской продукцией осмотрела министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. На стенде, в частности, представлены беспилотники для обработки полей, препараты для повышения урожайности и восстановления почв, проект геномной селекции коров и продукция сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство – это отрасль, которая, несмотря на все вызовы, показывает стабильный рост, отметил заместитель губернатора Егор Поляков. За январь-август 2026 года валовое производство мяса выросло на 11%, яиц на 9%. Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по производству картофеля. Российский экологический оператор предоставит проекту по созданию межмуниципального комплекса по обращению с отходами в Арзамасском городском округе более 3 миллиардов 300 миллионов рублей льготного заемного финансирования. Об этом сообщил директор РЭО Павел Косов. Сейчас проект находится в стадии реализации. Предполагается, что ежегодно предприятие будет обрабатывать 160 тысяч тонн отходов. Из них 50 тысяч тонн будут утилизироваться методом компостирования. План-график строительства комплекса был подписан в 2022 году на конференции ЦИПР. Тогда предполагалось, что объем инвестиций в проект составит около 2 миллиардов рублей. Павел Косов в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетил строящийся комплекс в Арзамасе, а также экопромышленный парк в Дзержинске, специализирующийся на переработке вторсырья. Государственная транспортная лизинговая компания передала Нижегородской области 25 новых автобусов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Автобусы отечественного производства также получили Челябинская, Свердловская, Московская, Ульяновская, Тюменская, Новосибирская и Воронежская области, Краснодарский и Пермский края. Автобусы производства ПАС модели «Вектор Некс» предназначены для ООО «Мещеряков» и компании. После оформления необходимых документов они будут на маршруты общественного транспорта. Планируется, что это произойдет до конца ноября. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценивать свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиенты доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляет участие банка программа государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
2: Тик-так, лови кураж, в городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем, это финальный дом.
3: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
4: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
6: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
7: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
8: Одну ягодку беру.
9: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
10: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости на «Радио Рандеву».
11: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: куда пойдет метро после того, как оно дойдет до Сормова? Против чего высказались 98% жителей Нижнего Новгорода. Также в выпуске анонс первого нижегородского снегопада. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
12: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
13: Опять ты в телефоне?
12: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют, из школы вернулись.
13: У тебя что, все под колпаком?
12: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, Микролайн, сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
11: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.
14: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

С вами радио «Рандеву». Джастин Тимберлейк и Майкл Джексон. Песня появилась уже после ухода Майкла, но голос его, разумеется, оригинальный. «Love never felt so good». Никогда еще любовь не была такой прекрасной. Здравствуйте, друзья! Поздравляю вас с пятницей, 9 октября. Отличная погода, плюс 17, это не последний теплый день, еще и выходные тепло, и понедельник, вторник тоже обещают 16-17. Это замечательно. Прекрасный мир, хорошая погода, об этом Род Стюарт и...

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Три вида отделки на выбор. Застройщик ООО «СЗ «Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Альфа Вилл, Мэриан Голд, его голос, да. Ансамбль с начала 80-х штурмует хит-парады. Ну и, конечно, их первые пластинки были самыми выдающимися. «Big in Japan» — одна из главных песен этого коллектива в симфонической версии. Совсем скоро «Duran Duran», Саймон Рибон и их ранние произведения, 80-е прошлого столетия, песня «Safe and Prayer» — «Спасти молящихся». Чуть позже Робби Вильямс, это уже на начало нулевых, да, 2010-й, «No Regrets», «Нет сожалений», они не приносят никакой радости. Depeche Mode, «Pleasure, Little Treasure», Sky Fashion, «Лето ушло», сэр Пол Маккартни, «This Never Happened Before», и российский финал, «Марсу нужны любовники», «Вечный двигатель», Джей Морс из «Минска ледоколы» и Андрей Катиков. Я Руслан Станчев, здравствуйте, хорошего вечера вам, оставайтесь вместе с нами. Плюс 17 сейчас в Нижнем Новгороде, на дорогах я вижу 7-бальные пробки, ну и «Duran Duran» уже обещанный раз.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне, из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Москву еще чуть-чуть лета. Сегодня плюс 16, еще теплые выходные, 14-15, и начало недели тоже 14-16 в Нижнем Новгороде. Совсем скоро послушаем сэра Пола Маккартни. Он сегодня отметил юбилей своей свадьбы, третьей свадьбы. Его третья жена Нэнси Шевелл, они вместе 15 лет. И что удивительно, они сочетались с браком в день рождения партнера и друга Маккартни Джона Леннона, которому сегодня могло бы исполниться 86. Но Джона мы еще послушаем сегодня обязательно, легендарная личность. Ну а сейчас Маккартни, песня из кинофильма «Дом у озера», где блистательно сыграли Киану Ривз и Сандра Буллок. Песня «This never happened before». «Никогда со мной такого не случалось до встречи».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожал бензин за последнее время. Нижегородским школам не хватает информатиков и трудовиков. Также о том, встречается ли в области позитивная дискриминация. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожало на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

признание. В любви своей жене Йоко Оно Джон Леннон, выдающийся музыкант 20 века, день рождения сегодня, Джону могло бы исполниться 86 лет. Из живущих ныне Битлов Маккартни 84 и Ринго Стар тоже 84, Харрисона тоже уже нет с нами с 90-х. Джон Леннон, 25 песен, среди которых он соавтор, потому что Маккартни Леннон – самый выдающийся тандем в истории мировой музыки. 25 синглов на вершине разных чартов. Ну, разумеется, все премии, а также бунтарский склад характера, острословие, любовь хиппи всего мира, призывы к равенству, братству, такой социалист, я бы сказал, как однажды пошутил кто-то из журналистов, что особенно легко быть социалистом и добрым, когда ты миллионер. Джон Леннон – выдающийся музыкант, оказавший влияние на следующие все поколения музыкантов. Вообще, Битлз – это основа современной музыки. Вот еще одна песня, которая вышла в 23-м году, тоже с голосом Джона Леннона.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

это точно Алис. Хотя сегодня плюс 18 было в верхней точке. Завтра плюс 16, воскресенье плюс 15. И вот смотрите, еще понедельник, вторник, тепло, плюс 16, 18. Дальше понижение, 14, 12. В следующие выходные уже 9, 11. Дальше неделя 10 градусов в среднем, а потом уже совсем прохладно. К концу октября плюс 4, 5, ну и даже где-то первый снег, который, вне всякого сомнения, растает. Я Руслан Станчев. Здравствуйте, всем хорошего вечера. Оставайтесь вместе с нами. Сервис Яндекс.Карты фиксирует 7.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Проект «Бюст-мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров. Или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: дикие кошки. Мы рисуем в небе звезды, на море все по колено. Брызги в стороны, смеемся мы с тобой, две дикие кошки. И когда-то...
1: Но вы слушаете радио «Рандеву», «Семейный подряд», Антон Лаврентьев и Алина Островская. Из телеведущих в музыканты. Кстати, смотрите, как хорошо получается. И голоса замечательные, и музыка хорошая. «Дикие кошки» на 103.4 FM. Скоро послушаем Мортина Хакета и норвежцев «Aha», «Under the Makeup», «Без грима», «Без маски». «Гости из будущего», «Почему ты», «Моя Мишель», «Зима в сердце». Тоже, кстати, песня о гостей. Сандра, Криту, Heaven Can Wait, великий Робби Уильямс, I Just Wanna Feel и кавер на песню «Дыхание» группа Nautilus Pompilius в финале часа. Сейчас Exile, их большой хит Kiss You All Over. Я хочу тебя обнять и поцеловать, ну, буквально всю и буквально везде. Оставайтесь с нами.
2: I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

сердце, а скоро и не в сердце. Еще одна песня гостей из будущего в исполнении коллектива «Моя Мишель» — Татьяна Ткачук. Вообще автор всего творчества группы «Моя Мишель», но не считая этой песни, Татьяна Ткачук. Это группа из города Благовещенска. Ну, сейчас они уже, конечно, переехали в столицу, но начинали они именно там, на Дальнем Востоке. Совсем скоро в финале часа появится великолепный музыкант, талантливый, суперзвезда Робби Уильямс. Песня «I Just Wanna Feel» — самый большой, на мой взгляд, его хит. Он, кстати, пел его на открытии чемпионата мира по футболу. Ну а сейчас Сандра Крито из 80-х, ее суперхит «Heaven».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о росте стоимости некоторых видов топлива, о заметном росте стоимости полиса обязательного автострахования, также о том, как часто горожане жалуются на отопление. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. И женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, в воскресенье 8-13 без осадков.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву», «I Will Survive», «Я обязательно останусь в живых», «Я выживу». Это кавер, разумеется, но какой красивый, да, «High Tropics» в начале часа и в завершении этой рабочей недели, все, выходные, с чем я вас, друзья, и поздравляю. В студии радио «Рандеву» с вами Руслан Станчев, надеюсь, у вас все хорошо, погода шепчет, хотя я боюсь вот таких вот осенних... истории, когда вроде бы должно уже быть холодно, а все еще тепло. Ведь зимой же баланс будет восстановлен. Мы это проходили много раз. В общем, в кредит мы с вами взяли эту погоду. Точно в кредит. Под большое количество процентов. Обещают, кстати, зиму не сильно морозную, но с рваными температурами. Ну и снег будет, да. Снег мы с вами увидим и в достаточных количествах. Совсем скоро Дуа Липа, блистательная звезда боснийского происхождения, даже она не босника, она косоварка, красавица Illusion, Брайан Ферри, самый интеллигентный музыкант, европейский, на мой взгляд, Kiss and Tell.

норвежца Aha, Tokyo, Daryl Hall и француз Odetto. Шикарный плейлист, друзья. Добро пожаловать на 103.4 FM. 6 баллов фиксирует сервис Яндекс.Пробки. Плюс 15. Осадки обещают нам с вами ночью. Завтра плюс 14, небольшой дождь. В воскресенье плюс 14. Ощущение как плюс 7, плюс 8.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

с вами радио «Рандеву», «Last Train», да, последний поезд, последний вагон, наш с вами последний поезд, последний вагон в выходные дни нас с вами ждет, они, считайте, наступили, желаю вам отличного вечера пятницы и супер выходных, погода вроде бы хорошая. Я Руслан Станчев, это были прекрасные 3 часа в вашей компании, я вас благодарю, вы самые лучшие слушатели в мире. Оставайтесь сильными, свободными, счастливыми, пусть у вас все будет замечательно. Прощаюсь до понедельника, да, с очень хорошей песней. It must have been love, Roxette на все времена, должно быть это любовь.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о перспективах строительства высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода, месте Нижегородской области в рейтинге материального благополучия населения, новом химическом заводе в Дзержинске и инструментах для поддержки бизнеса. Российские железные дороги начинают работу над техническим обоснованием высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. В апреле 2026 года стало известно, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Нижний Новгород-Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Протяженность ВСМ составит 770 километров. Она пройдет через Нижний Новгород, Дзержинск, Володарский, Балахнинский, Богородский, Лысковский, Спасский и Вратынский муниципальные округа. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что проект в случае его реализации расширит возможности региона во всех сферах. Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения по данным исследования РИА Рейтинг. По итогам 2025 года показатель региона составил 75,38 балла. В рейтинге за 2024 год Нижегородская область занимала 20 место. Топ-3 рейтинга составили Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. В первую десятку также вошли Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Московская область, Москва и Камчатский край. Замыкает рейтинг с показателем 3,41 Республика Ингушетия. Положительная динамика наблюдается в большинстве российских регионов. Итоговый рейтинговый балл вырос в 64 субъектах. Госэкспертиза одобрила строительство завода синтеза реагентов различного назначения в Дзержинске. Производство будет размещено на площадке действующего предприятия АК «Полимер». Инвестором проекта выступает ООО «Ситоген». Объем вложений составит почти 1 000 000 000 рублей. В прошлом году компания-инвестор стала резидентом особой экономической зоны «Кулибин». НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценить свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиентам доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляют участие банка в программу государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
2: Пап, а как печется вкусный хлеб?
3: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

еле выговорил: «Не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова».

начинали, мечтая наш путь к успеху.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Старт продаж в новом ЖК «Дом на Баренце» в центре 7-го микрорайона. Развитая инфраструктура, дизайнерские холлы, удобные планировки. «Дом на Баренце». Новый взгляд на жизнь в Сормово. Застройщик ООО «СЗ Капстрой НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
3: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Mode.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожал бензин за последнее время? Нижегородским школам не хватает информатиков и трудовиков. Также о том, встречается ли в области позитивная дискриминация. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожало на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и, возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать.
0: 266-0999. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Чаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННТК, автозапроектная декларация на сайте nato.com.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о росте стоимости некоторых видов топлива. О заметном росте стоимости полиса обязательного автострахования. Также о том, как часто горожане жалуются на отопление. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. И женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152.

0: 3152 8-800-775-3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожал бензин за последнее время? Нижегородским школам не хватает информатиков и трудовиков. Также о том, встречается ли в области позитивная дискриминация. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожало на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о росте стоимости некоторых видов топлива. О заметном росте стоимости полиса обязательного автострахования. Также о том, как часто горожане жалуются на отопление. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. И женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Текущая осенняя пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет пасмурной с температурой до 15 тепла. Ближайшей ночью не прохладнее плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра 10-12 с легким дождем, воскресенье 8-13 без осадков.

0: 103 и 4 FM.
1: Я бы встал на луну, не глядя, мне с нее бесконечно падать, заглядывать рыбам в глаза. Этот остров мне рассказал о привычке не расставаться и мысли читать по губам.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожал бензин за последнее время. Нижегородским школам не хватает информатиков и трудовиков. Также о том, встречается ли в области позитивная дискриминация. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожало на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. И женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире Радио Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осень здесь. Радио большого города. Музыка для души.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.